0: опасная ситуация.
1: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.com.
3: Дэнс лето!
4: На рекорде.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Оценить до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.com.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде!

0: Рекорд реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.петал.
3: Рекорд.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд!

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является автой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Record. Реклама.
1: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
2: Маршрут построен.
1: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
3: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
3: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

называется процесс намазывания крема? Кремирование или кремация?

0: старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80.

0: Мобильное приложение «Рекорд Дэнс Радио». Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение «Рекорда» бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.
1: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру. 0+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
2: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
3: Дэнс лето!
4: На рекорде! Лето!

мы вчера с дедом смеялись до потери пульса. Он выиграл.

0: 9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: тебе понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция «Спортивная-2». ООО «СЗ-станция «Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
3: Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Всем привет, это DJ Филс. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Рекорд. Реклама.
2: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк.
5: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру. 0+.
6: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и не забывай эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Реклама в Казани. 500-54-20.

0: радио.
1: Дэнс лето.
0: На рекорде. Новый трек на рекорде.
2: Класс. Wicked Game. Record Remake.

0: Рекорд реклама. Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Fit Service диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Record.

0: Дэнс-лето на рекорде.
1: Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК «Стадиум» выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Эвенакс, CA2K и Гвоздь. 31 октября. Москва, Вики, стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
2: Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и много.

0: информация радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46+.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссии и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Акция кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Реклама в Казани 500-54-20.

0: Каждая реклама.
1: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич» и «Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
2: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указано на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
0: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
2: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
5: В ленте!
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и на официальном сайте.

0: 101,9. Для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Service, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссии и с кэшбэком до 10%.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк.
5: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
6: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и не забывай эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
7: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
8: Прорвемся.
7: Грязное стекло и фары?
8: Ерунда.
7: Гололед?
8: Выкрутимся.
9: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Ищите уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Радио. Реклама в Казани 554-20. Рекорд Дэнс Радио.

0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы». С рекордом на
1: Анима. Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены в ленте.
5: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
8: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
10: Дэнс лето! На рекорде! Лето!

гостях хорошо, а дома голым ходить спокойнее. Anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие

0: Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Папа, еще круг.
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте nastochkadom.rf.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
3: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует пока автомобиль. Есть наличие.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru.
1: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
3: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
4: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
5: В ленте!
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. 6-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
8: Рекорд.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд.
1: Дэнс Радио. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич». Замени!

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
5: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой.
4: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Рекорд. Реклама. Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Акция кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
3: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
8: в ленте.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и на официальном сайте.

0: Дэнс-лето.
1: Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК «Стадиум» выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Эвенакс, CA2K и Гвоздь. 31 октября. Москва, Викей, стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс Радио.
2: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
3: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд Суперчарт с диджеем Филом. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Всем огромный привет, друзья. Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут диджей Фил. Добро пожаловать в Суперчарт. Главный танцевальный хит-парад страны. Каждую субботу в 15.00 мы отслушиваем самые крутые композиции этой недели, за которые голосовали именно вы. У нас начинается 948 выпуск Суперчарта. И начинаю, конечно же, с новости. Рекорд отправляет кого-то из вас в невероятное путешествие в Стамбул на грандиозное шоу проекта «Анима». Уже с ближайшего понедельника в течение всей недели слушайте эфир «Радио Рекорд» максимально внимательно и ловите шанс выиграть поездку на двоих при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Аниме». Не пропускайте игру с рекордом на «Анима». Старт уже с понедельника, категория 18+. Я надеюсь, что вы это зафиксировали. Теперь переходим к лучшим трекам этой недели. 33 место. Здесь композиция «Calling Out For You» от Бауэра. Новинка прошлой недели как-то вам не очень зашла, и опускаю

0: Суперчарт на рекорде продолжается. Это первая новинка этой недели. 32 место. Свежий сингл французского диджей-продюсера по имени Дивак. Его новая работа под названием Slow Down меньше чем за месяц преодолела отметку в 2,5 миллиона стримов на Spotify и претендует на звание главного чил-хита этого лета. Следом 31 место. Трек от Offenbach под названием Miles Away. Это уже совсем не новинка, и трек двигается к вылету.
1: Рекорд Суперчарт.

0: Чарты рекорды продолжаются. 29 место, вторая новинка этой недели — сингл «Манхэттен» от турецко-итальянского феномена по имени Карлита и дуэта Софи Такер. Трек «Манхэттен», вышедший на культовом лейбле Ninja Tune, буквально пропитан эстетикой ночного Нью-Йорка, так, по крайней мере, говорят его создатели. А что вы чувствуете, когда слушаете этот трек? Далее 28 место. Здесь Арджи, Пол Окенфольд и Planet Perfect Nights с ремейком культового трансгимна Resurrection от ППК и Эдуарда Артемьева.
1: Рекорд Суперчарт, 28 место.

0: Суперчарт на рекорде продолжается. С вами DJ Фил. Только что в эфире прозвучала третья новинка этой недели — композиция Whisper, новый танцевальный сингл мультиплатинового британского диджея-продюсера Джоэля Кори. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Сайт radiorecord.ru — это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама. Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: диджеем Филом.
1: Суперчарт на рекорде продолжается. С вами диджей Фил. 948 выпуск у нас сейчас. 25-я строчка. Трэп Мафия Хаус с работой Мафия Стайл.
0: Рекорд Суперчарт.

0: ворвемся в двадцатку лучших. Давайте вспоминать треки, которые сегодня открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: Бавер на 33-м месте. Новинка от Дивак на 32-м. Оффенбах, 31-я позиция. Фишер и Толзедай на 30-м. Свежак от Карлиты и Софи Такер, 29-я. Арджи, Полкенфольд, 28-е. Леони и Калум Скотт, 27-е место. Свежак от Джоэля Корина, 26-м. Трэп Мафия Хаус, 25-е место. Фишер на 24-м. Хюгель, 23-е место. На 22-м Тиеста. На 21-м Сони Фадера и D.O.D. Ну что, друзья, любите ли вы транс так, как люблю его я? Если любите, то эта информация максимально для вас. В октябре фестиваль «Трансмиссия» возвращается в столице с фантастической, крутейшей, новейшей постановкой под названием «Портал». Разные миры, топовые российские диджеи, зарубежные гости. Все это будет у нас. Ален Вос, Ронски Спид и фантастический Рэм. Фестиваль «Трансмиссия» «Портал». 16 октября встречаемся в Москве, ВК Стадиум. 7 ноября в Питере, Temple of Dir. Подробности и билеты ищите на сайте transmissionfest.ru, категория 18+. Возвращаемся в Суперчарт. Мы в двадцатке лучших. И на старте у нас танцевальный релиз от суперпродюсера и обладателя премии Грэмми Дипла. Композиция под названием «Two Stepping». Кстати, в этом треке участвует не только Дипла. Здесь еще и Адриан Нуньес. Это бывший профессиональный баскетболист, ставший популярным блогером и кантри-исполнителем. В общем, он признался в интервью, что эта коллаборация родилась самым современным образом. Дипла просто написал ему в директ. Красавчик!

0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети.слэби. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Рекорд Суперчарт.

0: Суперчарта рекорде продолжается. Только что озвучала композиция под номером 14 в нашем хит-параде. Называется она Beautiful. Это Anima. На 13 месте расположился Робин Шульц с треком Embers. Напомню, что на следующей неделе у нас стартует розыгрыш поездки на шоу Anima на двоих от Радио Рекорд.
1: Рекорд

0: канал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич». Замер!

0: Про.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
5: Категория 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Суперчарт на рекорде продолжается. Совсем скоро десятка лучших, а это было 11 место. Здесь Тиесто и Брайана Грейс. Трек называется Beautiful Places. Миллионы стримов, первое место в хит-парадах и статус главного фестиваля гимна этого сезона. Тиесто снова доказал, кто здесь на самом деле батя. Мы вплотную подошли к вершине нашего чарта, но перед тем, как окажемся в десятке лучших, давайте вспомним места с 20 по 11.
1: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
0: Дипло на 20 месте. Милки 19. Эбон 18. Бабина и Маркус Дилин 17. Дон Диабло и Уиз Халифа на 16. Ирбокс 15 позиция. На 14-м Анима. Робин Шульц, 13 место. Алек и Халит на 12-м. На 11-м Тиесто. Рекорд Суперчарт в эфире. Это были треки с 20 по 11. А сейчас мы врываемся в десятку лучших. И здесь нас встречает работа Galaxy от Кунгс и

0: Рекорд. Реклама. Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Реклама. Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». «Яндекс.Еда» — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Дэнс лето!
4: На рекорде.

0: детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиоканалов.

0: 10 лет. Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Реклама в Казани 554-20.
8: Record.

0: Реклама.
1: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
2: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
0: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Дэнс лето!
7: На рекорде.

was losing. Everyone

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс Радио.
1: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это Первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич». Замени!

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Пап, снег!
5: Погода портится.
4: Почему мы так медленно едем?
5: Чтоб не попасть в аварию.
4: В кино опоздаем.
5: Выберем другое.
4: Не хочу другое.
5: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
4: Пап, давай помедленнее.
6: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
2: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд реклама. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Содействуй до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0.

0: Дэнс лето
1: на рекорде.
2: Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК «Стадиум» выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Эвенакс, CA2K и Гвоздь. 31 октября. Москва, Викей, стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс. Радио.
3: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
4: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
7: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Если у женщин так хорошо развита интуиция, то почему они все время о чем-то спрашивают?

0: Рекорд реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.фитауто.ру.
5: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Record. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
2: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой.
1: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
3: Категория 18+.
4: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Рекорд. Реклама.
2: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
3: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
4: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
1: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

Реклама. Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+. Рекорд.

Кто-нибудь знает, как отписаться от рассылки на оплату коммунальных услуг?

0: Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Крот, Эвенакс, CA2K и Гвоздь. 31 октября. Москва, Вики, стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+.
1: Рекорд. Реклама.
2: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в НИБАРе.
3: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. НИБАР. Рецепт твоего отличного настроения.
4: 18+. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Топ-30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, с вами диджей Демиксер Дмитрий Гуменный, а это значит, что настало время послушать Рекорд Клаб Чарт. Это чарт, в котором мы собрали для вас самые крутые клубные новинки за эту неделю и 30 самых крутых клубных хитов вы услышите прямо сейчас. И начинаем мы, конечно же, со свежей работы Горда, Energy.
0: Рекорд Клаб Чарт, 30 место.

0: Record. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является картой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
0: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
2: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта, а это значит, что пришло время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике Burn Lies.
1: Рекорд

0: Record. Реклама.
1: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
2: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
3: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Господа, делайте громче, мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка Крайде, Эйвиса, далее на второй позиции Фишер, What a Life. Именно Фишера мы только что, кстати, с вами прослушали. А вот на первое место врывается неожиданно Camel Fat с пластинкой So Good, с чем мы его, собственно, и поздравляем. Ну, а с вами был DJ Demixer, вы целый час слушали Record Club Chart, и мы с вами целый час будем слушать ровно через неделю такой же замечательный следующий Record Club Chart. Всем пока!

В эфире главный танцевальный стартует вечеринка шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! Меня зовут Виолетта, и в ближайшие 3 часа будем с вами классно отдыхать, общаться, развлекаться и танцевать под самые летние треки рекорда. Подключайтесь и вы к нам, оставляйте ваши приветы и послания при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Этой ночью будет жарко 100%! Делайте громче прямо сейчас и погнали! Record party.

вечеринка шоу Рекорд Пати. Друзья, август официально стартовал, но паниковать рано. Лето еще в самом разгаре. Впереди 31 день, чтобы успеть все влюбиться, съездить на пляж, сорваться в путешествие и, конечно, натанцеваться до рассвета. Так что делаем громче прямо сейчас. Открываем окна, если вы дома, или прибавляем звук в машине. Давайте переходить к вашим приветам. Их сегодня много, и это классно. Вот есть такой. Добрый вечер, Виолетта. Хочу пожелать вам отличного настроения и прекрасного вечера. И еще хочу передать привет своему любимому мужу Тиграну Миллер, самому прекрасному человеку на земле, лучшему папе на свете. Я очень благодарна судьбе, что встретила тебя на своем жизненном пути. Еще хочу передать привет своей любимой мамочке Левшиной Марии в город Тула и сказать ей, чтобы не грустила, все будет очень хорошо, мы тебя любим. Это семья Миллер. Вот такие замечательные приветы есть. В нашем телеграм-канале также Виолетта, хорошего эфира, привет Марату и Женьке, а также Виктору. Всем отличных выходных. И еще, Виолетта, привет, мы тебя слушаем. Хорошего эфира, спасибо большое. Мы вас тоже очень любим, друзья, в любом случае. И еще вот Злата пишет: привет, Виолетта, хорошего тебе эфира. Хочу поздравить Родиона с днем рождения. С удовольствием от всей команды поздравляем Родиона с таким прекрасным днем. Друзья, напомню, что вы также можете отправлять ваши приветы и послания при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Это все.

0: Рекорд. Реклама.
1: Папа, еще круг.
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в

0: мини-баре.
1: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+. Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив? Good Night Show. Свадьба? Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
2: Отметь свой день рождения в начале. В ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

связи вечеринка шоу Рекорд Платим. Добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, и совсем скоро Радио Рекорд объявила уже лайнап фестиваля «Пиратская станция». И совсем скоро он состоится. 31 октября «Рагнарёк» в столице. Это новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу. Перенесет нас всех в мир скандинавских мифов. Для любителей викинги, силы хаоса, огонь и лед. Все будет в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену в ВК-стадиум выйдут три зарубежных хедлайнера. Мощный состав вас ожидает. Это отечественные артисты, от ветеранов сцены до героев новой волны. Это Кашин и многие другие артисты. Все это 31 октября. Москва, ВК-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Ну а все подробности ищите на радиорекорд.ру 18+. Переходите и забирайте свои классные билеты. Друзья, и давайте переходить к вашим посланиям. Вот пишет нам Костянчик. Салют, Рекорд! А можно передать привет Салихарскому Аркадию и поздравить его с наступающей днюхой, пожелать ему крепкого здоровья и хорошего отпуска? Ну, конечно, можно! Еще вот пишет Оксана. Привет, Виолетта! Хочу поздравить своего зайку с нашим 3-летним юбилеем совместной жизни. Мы сейчас едем в отпуск, и он рулит. Люблю тебя, твоя кисуня. Ой, какие сегодня все игривые! Далее, всем желаю прекрасного настроения, отличного вечера и хорошей погоды. По-прежнему всех люблю и обожаю, целую, обнимаю, жму богатырские ручища. Сегодня уработался на жаре, отгружаюсь, остужаюсь прохладительно. Вот пишет граф Чесноков. Замечательно. И еще, Валерий, привет, Рекорд, Виолетта. Поздравляю племянника с прошедшим днем рождения. Артурио, с 15-летием тебя. Ты на пороге удивительного времени, юности, когда мир кажется огромным и полным возможностей. Я желаю тебе идти по жизни с интересом и азартом, не бояться ошибаться, находить свое и отстаивать важное. Пусть рядом будут настоящие друзья, пусть учеба дается легко, а сердце подсказывает верное направление. Мы всегда рядом, любим, поддержим и верим в тебя, безусловно. Ура, это Валерий! Друзья, еще больше ваших посланий через пару минут. Это все шоу Рекорд Пати. Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
2: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
5: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
6: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Реклама в Казани 554-20.

продолжается вечеринка шоу «Рекорд Пати». Доброго вечера, друзья. Давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Есть такое от Сергея Виолетта. Привет, доброго и бодрого тебе вечера. Хочу передать каширный привет из славного города Кашира своей малышке. Люблю тебя, Викулечка, красотулечка, и очень по тебе скучаю. Вот такой вот приятный привет для Викулечки. Далее, Виолетта, пожалуйста, поздравь всю нашу дружную компанию с наступающим днем железнодорожника. Всех, кто меня знает и с кем проводил время в поездках, всем зеленого. И любимую Надюшку с праздником. Это Михаил Чиндин. И еще, Виолетта, привет, все новое, хорошо забытое, старое, пишет нам суперпарень. Отличный микс, просто огонь. Привет всем не спящим из города невест. И вам привет, наши дорогие. Друзья, впереди у нас стартует следующий час, в котором, естественно, тоже будет много всего интересного. И музыка будет хорошая, 100%. Оставайтесь вместе с нами. Дальше интереснее. Это все шоу «Рекорд Пати».

Восьмой час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. На связи шоу «Вечеринка Рекорд Пати». И напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Передавайте там ваши приветы и послания. Все самое лучшее будет зачитано здесь в течение нескольких минут. Ну а пока делаем громче. Это все шоу «Рекорд Пати».

0: Рекорд. Реклама.
1: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
2: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
3: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить.

0: Помнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Добро пожаловать, друзья. И вот пишет у нас Владимир. И не просто пишет, а еще и голосовое записывает вместе со своим текстовым посланием. Уж очень хочется его послушать. Давайте сделаем это прямо сейчас.
1: Рекорд, привет! Хочу передать привет всем тем, кто узнал мой голос, а также всем остальным, кто слушает Радио Рекорд. Обожаю вас, Радио Рекорд. Люблю. Музыка. Огонь. Муа, муа.
0: Ну, если честно, друзья, нам очень приятно. Приятно ваши слова слушать и ваши сообщения читать. Давайте будем продолжать в таком случае. Всем привет! Помогите найти друзей. Уже больше месяца в Москве, а подружиться с кем-то все некогда. Хочется хотя бы просто прогулок, общения. И, конечно, бы хотелось совместных выходных где-нибудь на природе, пока погодка позволяет, пишет Виталий, 39. А Виталий, ну, чуть-чуть попозже у нас начнется наша рубрика знакомства. Буквально через 40 минут можно будет в телеграм-канале знакомиться. Да уже и сейчас можно, если очень хочется. Так, далее давайте еще почитаем. Виолетта, в сотый раз привет моей родненькой в ЕКБ. Надя, давай скорее, пишет граф Чесноков. Далее есть еще послание. А еще, Виолетта, передай привет первокласснику. Зовут Витя. Передаем. Витя узнаем и передаем. Надюшка, пишет Виолетта, привет, поздравь меня и всех причастных с днем железнодорожника, в особенности моего любимого мужа Михаила. Мы с ним проводники пассажирского вагона. Действительно, замечательный, хороший праздник. Поздравляем вас, дорогие наши. Далее, Виолетта, передай, пожалуйста, привет Лене, которая прячется и молчит, пишет Виктор. Лен, ну ты там что затаилась-то тоже, да? Давай, возвращайся. Виолетта, привет, моя хорошая. Доброго и бодрого тебе вечера, Вигульчики-красотульчики. Передаю привет, и это Сергей. Друзья, напомню, что вы также можете оставить ваше послание при помощи нашего мобильного приложения Рекорд и нашего телеграм-канала Рекорд. Это все шоу Рекорд Пати. Мы продолжаем.

Продолжается наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати». И все, кто танцует с нами, всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и давайте почитаем еще пару ваших приветов. Здравствуйте! Хочу передать привет моему любимому человеку Сергею Гусаченко и передать ему, чтобы он проводил побольше времени со мной, а не в своем гараже. Во-во, понимаю. Привет, любимый «Рекорд», спасибо вам за такую музыку. Привет, ЕКБ Давид. Далее, привет Ульяшке. Привет Ульяшке малышке. Питон ее очень любит. Даже не только Ульяшке, а Ульянушке малышке. Питон ее очень любит. Какие у вас хорошие игры на ночь глядя, друзья. Привет, Виолетта. Передайте, пожалуйста, привет всем таксистам города Жуковского. Знаю, что многие слушают, и это Рома. И еще пишет Александр. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Макаренко Сергею. С удовольствием передаем привет. И еще есть отдельный привет Глебу Леденцову. Друзья, сегодня мы с вами вместе разыгрываем наш фирменный мерч от Радио Рекорд. И если именно вы желаете его забрать, пишите прямо сейчас слово «игра» в наш чат мобильного приложения Рекорд. И давайте с 30-м приславшим данное слово «игра» как раз-таки созвонимся и разыграем наш фирменный мерч. Всем удачи! Это все шоу «Рекорд Пати».

0: Продолжается наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати». И я возвращаюсь в эфир уже не одна с нашим слушателем, который оказался 30-м, приславшим слово «Игра» в наш чат мобильного приложения «Рекорд». Именно с ним, с Романом, сегодня мы будем разыгрывать наш фирменный мерч. Итак, Роман, привет!
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Роман. Расскажи, как часто ты слушаешь в целом «Рекорд»?
1: На работе. Такси работают, целыми днями играют.
0: Все ясно, поняла, здорово. Так, ну, значит, на вопросы, я думаю, что ты ответишь верно. Если ты готов, то погнали.
1: Готов.
0: Готов. Какой музыкальный стиль традиционно звучит на фестивале «Пиратская станция»? Техно, драм-н-бейс или же хаос?
1: Драм-н-бейс, конечно же.
0: Ну, конечно же, это верный ответ, абсолютно. А почему вообще решила заговорить про пиратскую станцию? Потому что она пройдет уже совсем скоро. И буквально в прошлом часе озвучивала, когда. Вот вопрос к тебе такой. В каком месяце в этом году пройдет наша пиратская станция? Сентябрь, ноябрь или же октябрь?
1: Вот этот вопрос, конечно, сложный.
0: Да, чуть-чуть посложнее будет. Говорила я про Москву, про... осень, да? Но вот в каком месяце же все-таки нам ждать пиратскую станцию, как думаешь?
1: В октябре.
0: В октябре. Это точно снова верный ответ. Я тебя поздравляю, Рома. Хорошо идем. Ура-ура. И давай переходить сразу же к третьему вопросу. На какой частоте вещает Радио Рекорд в Санкт-Петербурге? 106,3, 101,5 FM или же 104,7 FM?
1: Лучше бы назвали Москву.
0: Кого назвала бы лучше?
1: Лучше бы московские волны назвали.
0: Эх, ну да, ну да, понимаю. Но видишь, вопросы не все могут быть простыми всегда, поэтому вернемся в Питер. Ну давай хотя бы предположим с тобой.
1: А можно еще раз вариант ответа?
0: А можно. 106,3, 101,5 или 104,7.
1: Давайте... второй вариант.
0: 101,5, да? Ну, давайте. К сожалению, это неверный ответ, Роман, потому что в Санкт-Петербурге Радио Рекорд вещает на частоте 106,3 FM, но зато теперь-то ты будешь 100% уверен, когда в следующий раз зайдет речь о рекорде в Санкт-Петербурге. Но, тем не менее, Ром, я тебя поздравляю, звучат твои громкие, нескончаемые аплодисменты, потому что с двумя вопросами ты справился отлично, очень уверенно и достойно, и получаешь наш фирменный мерч сегодня от Рекорда. Ром, давай передадим кому-нибудь пару приветов. Кому они будут?
1: Хотел бы передать привет моей любимой жене, которая недавно родила мне сына, Аня.
0: Поздравляю вас,
1: ну
0: это
1: и
0: классное событие.
1: Опять же, всем таксистам города Жуковского огромный привет, кто сейчас работает и в целом, кто катает у нас.
0: Спасибо тебе, Ром, большое. Жене респект, огромные приветы и поздравления. Вот в честь сына звучат аплодисменты. Так держать. Друзья, впереди у нас рубрика «Знакомство». Обязательно оставайтесь с нами. Все лучшее впереди, но, возможно, и у вас скоро появится сын, да, после наших знакомств. Поэтому это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.

нашей большой вечеринки шоу «Рекорд Пати». И тут у нас стартует ваша любимая рубрика «Знакомство», в которой мы с вами общаемся, находим новых друзей, свою вторую половинку даже у нас можно найти. Для этого переходите прямо сейчас в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», присылайте пару фактов о себе, рассказывайте, откуда вы, из какого вы города, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы пообщаться и познакомиться. Все ваши анкеты буду зачитывать уже совсем скоро. Меня зовут Виолетта Юшкина, делайте громче прямо сейчас, ведь мы соединяем сердца. Record.

101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Большой привет, друзья! Меня зовут Виолетта Юшкина. Наша рубрика «Знакомство» здесь и прямо сейчас. Напомню, что вы можете переходить в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», рассказывать о себе, оставлять фотографии, присылать ваш город, сколько вам лет и так далее. Все ваши анкеты будут зачитывать. Ну, вот пишет Евгений, например: «Виолетта, не хочу ни с кем знакомиться, просто передай Марату ни гвоздя, ни прокола в пути». Ну, привет, я напомню, что тоже можно передавать, так что Евгений делает все абсолютно верно. А вот и Михаил присоединяется к Евгению и тоже хочет передать какое-то послание, но уже не просто послание, а голосовое. Давайте его тоже с удовольствием послушаем.
1: Виолеточка, с днем железнодорожника, поздравь, пожалуйста, всех причастных. Спасибо большое, с днем железнодорожника.
0: Ну и захотелось тут же второе сообщение включить следом.
1: Виолетта, я с Валдая, всех с праздником, днем железнодорожника!
0: Всех с днем железнодорожника, друзья! Кто причастен к этому празднику, всех поздравляем! Михаил, вы красавчик! Друзья, напомню, что прямо сейчас у нас проходит рубрика «Знакомство», рубрика, в которой вы можете знакомиться и общаться. И, кстати, вот давайте кому-нибудь из вас мы наберем здесь, в эфире рекорда, кто вот очень давно мечтает познакомиться, найти свою вторую половинку, да или просто хороших людей, ну, желательно все-таки вторую половинку уже найти, да, да, ребят? Присылайте ваш мобильный телефон, а я наберу через пару минут.

Продолжается наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати» и рубрика «Знакомство», рубрика, в которую мы соединяем ваши сердца. И вот на связи у нас Виталий, которому 39 лет, и который как раз-таки в поиске отношений, новых знакомств, да и вообще девушку ищет, может быть, будущую жену. Ну а кого конкретно, узнаем прямо сейчас. Виталий, привет! Так, Виталий, немножечко плохо себя слышно, но постараемся сейчас сделать все возможное. Рассказывай, откуда ты, сколько тебе лет и чем по жизни любишь заниматься. Так, Виталий, как слышно? Виталий, ты тут? Тут ли ты, Виталий? Виталий, раз. А Виталий уже, похоже, и не здесь. Друзья, я напомню, что прямо сейчас вы можете переходить в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», оставлять также о себе сообщения, присылать фотографии, рассказывать, откуда вы, из какого вы города, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы подружиться, пообщаться или познакомиться. Это все можно делать и даже при помощи нашего мобильного приложения «Рекорд». Переходите туда и общайтесь. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.

0: Рекорд Пати на связи. Друзья, ну я девушка целеустремленная, решила позвонить еще раз Виталию. Быть может, связь-то восстановится. Виталий, привет.
1: Приветствую.
0: А вот как оно получается, да? Виталий, у нас с тобой не очень много времени, но тем не менее, давай расскажем о тебе, сколько тебе лет, откуда ты, чем ты любишь заниматься. Ну а следующие вопросы будут дальше.
1: Ага. Мне 39 лет. Я вообще с Казахстана. Недавно перебрался в Москву. Вот, занимаюсь работой, само собой. Из увлечений я очень люблю рыбалку, люблю отдых на природе. Ну и хорошие дружные компании, веселые.
0: Какой ты замечательный человек. Вот прямо от тебя, знаешь, по голосу веет добром. Хоть я тебя никогда не видела, но уже звучит очень даже все хорошо и заманчиво. Виталий, какую девушку ты ищешь?
1: Честно сказать, я ищу, скажем так, свою вторую половину. Хотелось бы найти.
0: Хорошо, ну вот находится девушка симпатичная, такая, как тебе нужна. Прям, ну вот, куда ее поведешь?
1: Куда ее поведу?
0: Да, какое свидание ей устроишь?
1: Ну, наверное, лучше будет это обсудить, потому что, ну, я в любом случае предложил бы что-нибудь вроде пикника.
0: Очень здорово. На полянке, да? Или в парке? Или где?
1: В парке, на полянке. Ну, я же говорю, это нужно обсуждать.
0: Слушай, мне кажется, вот хорошо у реки будет. Давай остановимся на варианте «у реки».
1: Окей.
0: Да, хорошо. Виталий, о чем ты мечтаешь? Вот такой еще вопрос тебе.
1: О чем я мечтаю? Я мечтаю о миллионе долларов.
0: Ого. А деньги или любовь, Виталий? Давай еще вот такой вопрос.
1: Любовь.
0: Виталий, ну хорошо, я вот уверена, что сегодня кто-то тебе из девушек напишет хороших, приятных и милых, если ты перейдешь в наш телеграм-канал Радио Рекорд, напишешь там, что это ты, и девчонки-то и подтянутся. Давай передадим кому-нибудь привет, кому хочется.
1: Передаю привет, ну, в первую очередь хочу передать привет и сказать огромное спасибо всей команде Радио Рекорд. Вы просто молодцы, ребята, я, можно сказать, ваш фанат. Вот. У вас замечательные программы, у вас замечательные направления. Вот. Поэтому привет и всем вашим ребятам.
0: Спасибо большое, Виталий.
1: И всех, кто знает меня.
0: Очень-очень приятно. Всем, кто знает Виталия, тоже, да, передаем большие приветы. Ну и, Виталий, красавчик, вот настроение поднял. Спасибо тебе огромное. Друзья, завершаем рекорд-пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Меня зовут Виолетта Юшкина. Также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь. Буду безумно рада видеть вас там. Там же я общаюсь со всеми нашими замечательными слушателями. Далее у нас скоро появится диджей Цветков. Так что, друзья, не отключайтесь. Впереди еще много музыки. Классная жаркая ночь вас ожидает. Сегодня было хорошо. Желаю вам отличной ночи. И помните, жизнь одна. Кайфуйте!

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд.

stated and say, should I come, change it and say,

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Dance Weekend. Никакого радио, только музыка.